А той калин дал лучшего пол вечера, а ты калин дал пол. Во сапека дэсса бушаманда, Ке носта ша вичина пунтуалмента. Эс манья, эс эфигарьево,